0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM. Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 102.6 FM, в Самаре 7 часов 1 минута, сейчас за окном плюс 19, днем до 28.30 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. В Самарской области могут ввести новые правила для автолавок и фудтраков. Главным ограничением станет размещение мобильных точек на одной территории. Подобные правила помогут защитить предпринимателей от стихийной конкуренции за место. Изменения планируют ввести уже в сентябре текущего года. В Самаре прекращены полномочия главы областного суда Александра Шилова. Он написал заявление о выходе в отставку. Сейчас суд возглавляет Алексей Копытин, который ранее был в статусе исполняющего обязанности. Как напоминает «Коммерсант», в июле председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для предъявления антикоррупционных исков к Александру Шилову. Поводом для этого стали выявленные у судьи и его родственников незадекларированные активы, а также факты использования служебной системы в личных целях. Расследование вскрыло ряд спорных сделок с имуществом. В 2016-м супруга судьи через суд вернула автомобиль Mitsubishi Outlander и взыскала убытки более чем на 2 миллиона рублей. Это почти вдвое превысило изначальную стоимость машины. Помимо этого, были зафиксированы случаи приобретения недвижимости по заниженной цене. Например, сообщалось, что в 2024-м родственники судьи купили земельные участки за 500 тысяч рублей при кадастровой стоимости 5 миллионов. Температура в Волге, у Самары и Тольятти превысила плюс 23 градуса. Вода прогревается на фоне усиливающейся жары. В ближайшие три дня столбики термометров поднимутся с плюс 30 до плюс 35 градусов. Нас ждет солнечная безветренная погода без осадков. Только 9 августа, в воскресенье, синоптики Приволжского гидрометцентра прогнозируют кратковременный дождь. Жара начнет спадать на следующей неделе. Во вторник, 11 августа, пройдет ливень с грозой. Роспотребнадзор предупредил о новой волне активности клещей. По данным ведомства, насекомые вновь будут опасны в конце августа, начале сентября. С начала эпидсезона в Самарской области от укусов клещей пострадали 3600 человек. Чуть больше 1000 из них – дети. Санврачи напоминают, при посещении лесов и парков важно соблюдать меры защиты. В случае обнаружения насекомого на теле следует аккуратно его удалить, обработать место укуса антисептиком и поскорее обратиться к врачу. Россияне купили рекордное с начала года число новых автомобилей. По данным «Автостата», в июле было реализовано более 122 тысяч машин. Это на 1,5% больше, чем год назад, и лучший результат с начала этого года. Лидером рынка остаются «Лада». За месяц было продано почти 30 тысяч автомобилей. Среди иностранных брендов первое место занял «Кавейл».
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня будет ясно, без осадков, ветер неустойчивый, слабые температуры днем до 28-30. Сейчас в Самаре плюс 19.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: 11 минут 8 в Самаре, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим, нашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам отличного утра. Сегодня четверг, 6 августа, на улице сейчас плюс 19. Жарко будет днем, обещаю, до 26-28, осадков не предвидится. Астрологический прогноз на сегодня в ближайшие 4 минуты на 103.6 FM. Сейчас давайте посмотрим, что на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, там довольно свободно, но на Нововокзальной уже начал скапливаться транспорт. На участке от Московского шоссе до Новосадовой потерять можно примерно 3-4 минуты. Счастливого пути!
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре, 7 часов 16 минут. Кто может стать новым Джеймсом Бондом? На кого делают ставки? Выясним на 103.6 FM в ближайшие 5 минут. Прежде на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп на сегодняшний четверг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день ясного выражения своего мнения. Четко обозначьте свои границы и намерения, потом может быть уже поздно. Тельцы, многие важные для вас разговоры не будут закончены. Готовьтесь ко второму раунду. Близнецы, день, когда придется многое переделывать, переписывать и переформулировать. Не стоит отправлять письма сразу после написания. Реки, не стоит рассчитывать на полное исполнение своих желаний. Ваш комфорт может быть нарушен неприятными вопросами или неприятными ответами. Львы, не лучшее время для покупок и начинаний. Любая ошибка в этот день будет восприниматься очень остро и чрезмерно серьезно. Девы, не стоит пытаться искусственно поднимать свой рейтинг в глазах окружающих. Поверьте, кому надо, тот и так вас заметит. Весы, вы можете оказаться в уязвимом положении. Старайтесь не показывать свои слабые места и не употребляйте горячительное. Скорпионы, хорошо бы снизить нагрузки и побыть в уединении. Все необязательные дела должны быть отменены. Стрельцы, семейные дела могут выйти на первый план, в том числе обсуждение планов на будущее, где может скрываться много сюрпризов. Козероги, положитесь на свое чутье. Даже если вас будут уверять, что вы совершаете ошибку, доверяйте только себе. Водолеи, не стоит делать окончательных выводов. Ситуация далека от завершения и может измениться еще несколько раз. Рыбы, пригодятся родственные связи или надежные контакты. Большинство сложных вопросов решится по знакомству.
4: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM. I've done my sentence.

0: Золотые хиты радио Мегаполис, Самаре 7 часов 21 минута. На улице сейчас плюс 19 на 103.6 FM. Пора послушать Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главная шпионская интрига последних 5 лет, кажется, выходит на финишную прямую. Имя актера, который станет новым Джеймсом Бондом, объявят уже к концу этого года. Это официально заявили продюсеры франшизы. Прямо сейчас в Голливуде идут финальные секретные прослушивания. Помните, как в 2021 году Дэниел Крейг красиво ушел в закат в финале «Не время умирать»? С тех пор кресло агента 007 пустует, а фанаты и букмекеры сходят с ума, перебирая кандидатов. Ставки делают на Аарона Тейлора Джонсона из фильма «Мстители», статного Каллума Тернера из «Фантастических тварей», Джейкоба Элорди из сериала «Эйфория», шотландца Джека Лаудена из шпионского хита «Медленные лошади» и звезду Бродвея Тома Фрэнсиса. Правда, эксперты считают, что студия Amazon может выбрать малоизвестного актера лет 30, чтобы вырастить из него нового кумира. Зато за кадром исключительно тяжелая артиллерия. Снимать 26-й фильм о Бонде будет Дени Вильнёв, режиссер «Дюны», а сценарий пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Проект грандиозный, и премьеру придется подождать до 2028-го.
1: Радио «Мегаполис».

0: на радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня малооблачно, будет осадков не предвидится. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре 20 градусов.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 7.43 в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего утра. Сегодня четверг, 6 августа. Кто из мировых звезд поп-музыки сегодня празднует свой день рождения? Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: На радио «Мегаполис» информация о движении в Самаре. По данным Яндекс.Карт, загружена оно сейчас на 3 балла. Сильнее всего на Заводском шоссе от проспекта Кирова до 22-го парсъезда, на Нововокзальный от Московского шоссе до Новосадовой, на Московском шоссе от 22-го парсъезда до Советской армии, еще на Революционной от Печорской до Московского шоссе.
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: музыка, которую мы любим на радио Мегаполис Самаре. 7 часов 48 минут на 103.6 FM. С нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 августа 1972 родилась Джерри Холливелл, британская певица и автор песен и детская писательница. Она всегда любила читать, и в детстве любимым писателем был автор Нарнии Клайв Льюис. Джерри написала серию книг о маленькой девочке Юджини Лавендер. Прототипами второстепенных героев серии стали друзья Джерри, в том числе Виктория Бекхэм и Джордж Майкл. Первая же книга из шести разошлась тиражом в 250 тысяч экземпляров. Певица сама записала аудиоверсии книг, а в 2008-м хотела снимать по ним мультфильм. Даже приглашала на озвучивание Брэда Питта и Джорджа Клуни. Но проект так и не реализован. Главным хитом Джерри Холливелл остается «It's Raining Men», который прочно ассоциируется с ромкомом «Дневник Бриджит Джонс». Так совпало, что в конце 90-х певица начала сольную карьеру, а создатели фильма по роману Хелен Филдинг искали энергичный трек, который бы отразил ироничный характер героини. Они предложили Джерри записать кавер на песню «Это дождь из мужчин». Певице очень понравился роман, и она согласилась с радостью.

7 часов 58 минут Самаре на радио Мегаполис. Впереди новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 8 часов 2 минуты. За окном сейчас плюс 20 градусов. Днем ожидается до 26-28 и без осадков. На радио Мегаполис с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре назначен новый руководитель Института культуры. Исполняющий обязанности ректора до проведения выборов будет Анна Арюткина. Приказ подписан министром культуры Ольгой Любимовой. Анна Арюткина работает в СГИКе с 2008 года, руководила кафедрой народных инструментов. В самарском поселке Мехзавод произошла утечка канализационных стоков. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщили в администрации Красноглинского района. Сроки завершения работ пока не называются. В Самаре прекращены полномочия главы областного суда Александра Шилова. Он написал заявление о выходе в отставку. Сейчас суд возглавляет Алексей Копыткин, который ранее был в статусе исполняющего обязанности. Как напоминает «Коммерсант», в июле председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для предъявления антикоррупционных исков к Александру Шилову. Поводом для этого стали выявленные у судьи и его родственников незадекларированные активы. Региональные власти поручили создать реестр пострадавших от атаки на склад «Wildberries» под Самарой. Речь идет о предпринимателях и компаниях, чьи товары сгорели в пожаре. Им окажут адресную помощь. Кроме того, губернатор поручил обеспечить персональное трудоустройство работников сгоревшего склада. Российские фанаты Marvel объявили войну Колобку. Еще до премьеры рейтинг нового отечественного фильма «Последний богатырь Колобок» обрушился до 1 балла. В результате он оказался на последнем месте среди фильмов 2026 года, пишет Лента.ру. Обрушение рейтинга издание связывает с тем, что кинотеатры попросили отложить премьеру фильма «Человек-паук. Новый день» ради поддержки российского Колобка. Новая часть сказочной франшизы выходит в прокат сегодня. Одновременно кинотеатры начнут показ фильма «Смешарики сквозь вселенные». В компании Adidas извинились за обилие розовых бутс на чемпионате мира по футболу, назвав это странным совпадением. Обычно на крупных турнирах производители стараются выделиться уникальными дизайнами, но в этом году ведущие бренды синхронно выпустили линейки в одной гамме. В итоге на чемпионате мира практически все футболисты выходили на поле в розовых бутсах. Доллар на сегодня 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля и 19 копеек.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. Сегодня будет малооблачно, осадков не ожидается, ветер неустойчивый и слабый, температура днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 20 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Бодрого вам начала нового дня вместе с музыкой, которую мы любим на радио Мегаполис. Самаре 12 минут 9 на календаре четверг, 6 августа. Вашей компании Дмитрий Рожков рад приветствовать. За окном сейчас плюс 21 градус, обещаю днем до 28-30 без осадков. Что, согласно недавнему большому исследованию биологов, может замедлить старение? Выясним на 103.6 FM в предстоящие 10 минут.
1: Реклама.
2: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио Мегаполис.
0: Посмотрим, какая обстановка на дорогах Самары прямо сейчас. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Крупнее всего скопление транспорта на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Кабельной. На проспекте Масленникова от Мичурина до Новосадовой. На Революционной от Печорской до Московского шоссе. На Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
6: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 8 часов 21 минута. На улице плюс 21. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Снижение потребления белка может замедлить старение. Об этом говорит крупное исследование биологов из Висконсинского университета. Вывод однозначен. Популярный сегодня тренд на продукты с повышенным содержанием протеина оправдан для профессиональных атлетов, но для большинства взрослых людей он несет скрытые риски. Для тех, кто ведет преимущественно сидячий образ жизни, избыток белка оборачивается нарушением метаболизма. Избыток аминокислот заставляет клетки непрерывно расти. В таком интенсивном режиме у организма просто не остается ресурсов на самоочищение и ремонт внутренних повреждений. Напротив, умеренное ограничение белка активирует гормон FGF-21. Он эффективно снижает системное воспаление и оптимизирует уровень сахара в крови. Причем этот эффект омоложения тканей работает даже без общего сокращения калорийности рациона. Проще говоря, норма потребления белка для каждого свои. Они должны быть напрямую привязаны к уровню реальной физической нагрузки, а не к универсальным маркетинговым стандартам.
4: Реклама. Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
6: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
7: Только в этом

0: Половина девятого в Самаре, 8:31, если быть точным, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. На улице сейчас плюс 21 градус. Подробнее о погоде через минуту, а сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самаре прекращены полномочия главы областного суда Александра Шилова. Он написал заявление о выходе в отставку. Этому предшествовала проверка Генпрокуратуры. Сейчас суд возглавляет Александр Копытин, который ранее был в статусе исполняющего обязанности. Температура Волги у Самары и Тольятти превысила плюс 23 градуса. Вода прогревается на фоне усиливающейся жары. В ближайшие три дня столбики термометров поднимутся с плюс 30 градусов до плюс 35. Нас ждет солнечная безветренная погода, осадков не предвидится. Роспотребнадзор предупредил о новой волне активности клещей. По данным ведомства, насекомые вновь будут опасны в конце августа, начале сентября. С начала эпидсезона в Самарской области от укусов клещей пострадали 3600 человек. Русское имя Иван вошло в число 200 самых популярных в США, занимая в последние годы позиции 153 по 168 строчку рейтинга. Чаще всего американцы дают мальчикам имя Лиам, а самым популярным женским именем стала Оливия.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Ясно будет в течение дня, в Самаре осадков не предвидится. Ветер неустойчивый и слабый. Температура днем 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. В Самаре 8 часов 43 минуты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Прекрасного вам утра. Сегодня четверг, 6 августа. Именно в этот день, в далеком 1932 году, открылся первый международный венецианский кинофестиваль. О его истории Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103,6 FM.
1: Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
2: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: А это профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Смотрим, что сейчас на дорогах Самары. На 4 балла они загружены. По данным Яндекс.Карт, самые серьезные затруднения на заводском шоссе от проспекта Кирова до Кабельной, от профильной до 22-го парсъезда, на Революционной от Печорской до Московского шоссе, на Мичурино от Московского шоссе до Полевой, а также на Соколово от Лесной до Новосадовой.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.

0: золотые хиты на радио Мегаполис 103.6 FM, 8.49, Самаре, Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 августа 1932 открылся первый в истории международный венецианский кинофестиваль, старейший в мире. Первым показом стал фильм выходца из России Рубена Мамуляна «Доктор Джекил и мистер Хайд». В программе были и советские картины «Земля» Александра Довженко и первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь», который снял Николай Эк и стал лучшим режиссером по итогам зрительского голосования. Официального жюри тогда еще не было. Инициатором создания венецианского кинофестиваля был итальянский диктатор Бенито Муссолини, и поначалу высшей наградой был Кубок Муссолини. С 1949 года это крылатая статуэтка «Золотой лев святого Марка». Выбор символа связан с историей и символикой города. Евангелист Марк – небесный покровитель Венеции. Его мощи хранятся в одноименном соборе на главной площади города. А еще лев в христианской традиции – олицетворение могущества и царственного достоинства Христа. Крылатый лев изображен также на гербе и флаге Венеции.
4: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там, и вновь тогда он назовет.

смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

Самаре 8 часов 57 минут. Далее на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM музыка понятная без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 9 часов 1 минута. На улице сейчас плюс 22 градуса и солнечно, днем до 28.30 без осадков. На радио «Мегаполис» новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Бензин Евро-2 будут продавать в России до июля 2027 года. В Минэнерго подчеркивают, что это решение носит временный характер и необходимо для стабильного снабжения внутреннего рынка. При этом на АЗС должна в наглядной форме отражаться информация об экологическом классе, чтобы водители могли сделать осознанный выбор при приобретении топлива определенного экологического класса, сообщили в правительстве. В Самаре в августе отменят некоторые электрички, включая «Ласточки» до Уфы. Причина – плановые ремонтные работы на участке Абдулино-Чишмы Куйбышевской железной дороги. Отменяются вечерние рейсы из Самары 15, 22 и 29 августа и утренние рейсы из Уфы 16, 23 и 30 числа. В Самарской области управляющие компании могут потерять все дома из-за грубых нарушений, заявил в РИО руководителя госжилинспекции Георгий Степанян. По его словам, недобросовестную управляющую компанию не обязательно лишать лицензии полностью. Из ее реестра можно исключить отдельные дома, где выявлены нарушения. Однако, по словам Степаняна, сейчас действует иной порядок. Если нарушения зафиксированы, к примеру, в двух домах, из лицензии могут исключить все дома, закрепленные за управляющей компанией, в том числе и те, которым претензий нет. Это следует из постановления правительства. В Грузии возбудили уголовное дело из-за фейков о притеснении туристов из России. Расследование ведет служба госбезопасности. Поводом стали публикации в одном из зарубежных онлайн-СМИ, в которых утверждалось, что российских туристов в Грузии оставляют одних в лесу, портят заказанную ими еду в ресторанах. Сейчас идет поиск организаторов публикаций. Очаг бешенства выявлен в Самарской области. Он находится в поселке «Власть труда» в районе Курумыча. На территории введен карантин, ее нельзя посещать посторонним лицам. Кроме того, из этого района запрещено вывозить больных животных. В Самаре и Новокуйбышевске на 7 пляжах качество воды не соответствует нормам. В этих местах купание ограничено, о чем информируют красные флаги, которые вывешиваются на спасательных постах. Региональные власти поручили разобраться в причинах по каждому пляжу, определить и устранить возможные источники загрязнения. Между тем, температура Волги у Самары и Тольятти превысила 23 градуса. Вода прогревается на фоне усиливающейся жары. В ближайшие 3 дня столбики термометров поднимутся с плюс 30 до плюс 35 градусов. Жара начнет спадать в начале следующей недели. Имя Иван стало более популярным в США, чем Дональд и Джон. Об этом агентству РИА сообщили в службе социального обеспечения Соединенных Штатов. По данным этого ведомства, ежегодно в стране уже 1000 новорожденных мальчиков называют Иванами. Сейчас имя Иван входит в топ-200 самых популярных, занимая места от 153 до 168. Чаще всего американцы дают мальчикам имя Лиам, а самое популярное женское имя – Оливия. Доллар на сегодня 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля и 19 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня малооблачно, будет без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура днем – плюс 28-30. Сейчас в Самаре 22 градуса.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 8 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад вас приветствовать. Желаю вам чудесного утра. Сегодня четверг, 6 августа. На улице сейчас плюс 22 градуса. Пора начинать разгадывать невероятный вопрос. На радио Мегаполис спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркаус» на третьем этаже. Два билета в кинотеатр «Синема Парк» мы разыгрываем. И вот невероятный вопрос сегодняшнего внимания. Каждый седьмой из нас избегает касс самообслуживания и выбирает обычного кассира. А почему, как вы думаете? Повторю, каждый седьмой из нас избегает касс самообслуживания и выбирает обычного кассира. А почему? Что за причина? 25-07-021. Звоните, предлагайте свою версию. Удачи. 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
0: Давайте посмотрим быстро, что на дорогах Самары. На 4 балла они загружены, по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего заторы на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Кабельной, на Антонова Овсенко от Карбышева до Авроры, на улице Авроры и Южном мосту от Южного шоссе до Заводского, на Революционной от Печорской до Московского шоссе и на Мичурино от Полевой до Московского шоссе.
7: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: 9.14, Самарин, радио Мегаполис, разгадываемый невероятный вопрос. Каждый седьмой из нас избегает касс самообслуживания и выбирает обычного кассира. А почему? 25-07-021, прямые варианты по этому номеру. Доброе утро, послушаем вас.
1: Доброе утро. Может быть, это внутренний страх или чувство привычки?
0: Угу. Внутренний страх. Бояться, да, каких-то обновлений?
1: Да,
0: по старинке
1: нажать,
0: продавцом?
1: Да.
0: Прекрасная версия, но правильный ответ несколько иначе звучит. Спасибо вам за попытку. Хорошего дня. Доброе утро, Евгений.
2: Доброе утро.
0: Прошу, отвечайте. Да. Вчера не задалась немножечко игра у вас, но были хорошие варианты. Что предложите сегодня?
2: Сегодня, да. Возможно, какой-то товар с подтверждением. Просто понимаете.
0: Ну, из соображений удобства просто, да, чтобы не подзывать никого, особенно если...
2: Да.
0: Один кассир, да, отвлекать его. Люди там в очереди стоят, могут неодобрительно посмотреть. Принимается, да, в общем, логично. Но правильный ответ у нас другой. Спасибо, поищем еще. Удачи. Доброе утро, а вы что ответите?
3: Доброе утро. Возможно, потому что у них нет карты, или они не умеют ею пользоваться.
0: Угу, тоже принимается. Интересный вариант. Ну, а другому говорим спасибо. Доброе утро. Не сдаетесь, доброе, молодец. Да, пожалуйста.
2: Возможно, есть весовой товар, который необходимо будет весить.
0: Весовой товар. Ага. Причина в другом. Что-то иное. Скрывается у нас. Спасибо. Хорошего дня. Доброе утро. Ваш ответ.
4: Доброе утро, Дмитрий. А я думаю, что когда что-то не получается сделать, себя неловко чувствуют.
0: Да, да, есть такое. Хорошо. Но что-то более необычное у нас все-таки. Прячется в невероятном вопросе, надо искать дальше. Спасибо вам.
4: Да,
0: хорошего
4: подумаем.
0: Дня. Повторю невероятный вопрос. Каждый седьмой из нас избегает по какой-то причине касс самообслуживания. Выбирает обычного кассира. А почему? В чем же причина? 25-07-021. Звоните. Удачи вам сейчас на 103.6 FM. Анна Романова с гороскопом.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Астрологический прогноз.
7: Доброе утро. Веном, день ясного выражения своего мнения. Четко обозначьте свои границы и намерения, потом может быть уже поздно. Тельцы, многие важные для вас разговоры не будут закончены. Готовьтесь ко второму раунду. Близнецы, день, когда придется многое переделывать, переписывать и переформулировать. Не стоит отправлять письма сразу после написания. Реки, не стоит рассчитывать на полное исполнение своих желаний. Ваш комфорт может быть нарушен неприятными вопросами или неприятными ответами. Львы, не лучшее время для покупок и начинаний. Любая ошибка в этот день будет восприниматься очень остро и чрезмерно серьезно. Девы, не стоит пытаться искусственно поднимать свой рейтинг в глазах окружающих. Поверьте, кому надо, тот и так вас заметит. Весы, вы можете оказаться в уязвимом положении. Старайтесь не показывать свои слабые места и не употребляйте горячительное. Скорпионы, хорошо бы снизить нагрузки и побыть в уединении. Все необязательные дела должны быть отменены. Стрельцы, семейные дела могут выйти на первый план, в том числе обсуждение планов на будущее, где может скрываться много сюрпризов. Козероги, положитесь на свое чутье. Даже если вас будут уверять, что вы совершаете ошибку, доверяйте только себе. Водолеи, не стоит делать окончательных выводов. Ситуация далека от завершения и может измениться еще несколько раз. Рыбы, пригодятся родственные связи или надежные контакты. Большинство сложных вопросов решится по знакомству.
5: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: 9:22 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Вернемся мы скоро к невероятному вопросу, а сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главная шпионская интрига последних 5 лет, кажется, выходит на финишную прямую. Имя актера, который станет новым Джеймсом Бондом, объявят уже к концу этого года. Это официально заявили продюсеры франшизы. Прямо сейчас в Голливуде идут финальные секретные прослушивания. Помните, как в 2021 году Дэниел Крейг красиво ушел в закат в финале «Не время умирать»? С тех пор кресло агента 007 пустует, а фанаты и букмекеры сходят с ума, перебирая кандидатов. Ставки делают на Аарона Тейлора Джонсона из фильма «Мстители», статного Каллума Тернера из «Фантастических тварей», Джейкоба Элорди из сериала «Эйфория», шотландца Джека Лаудена из шпионского хита «Медленные лошади» и звезду Бродвея Тома Фрэнсиса. Правда, эксперты считают, что студия Amazon может выбрать малоизвестного актера лет 30, чтобы вырастить из него нового кумира. Зато за кадром исключительно тяжелая артиллерия. Снимать 26-й фильм о Бонде будет Дени Вильнёв, режиссер «Дюны», а сценарий пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Проект грандиозный, и премьеру придется подождать до 2028-го.
0: В Самаре мы возвращаемся к невероятному вопросу на радио Мегаполис. Каждый седьмой из нас избегает касс самообслуживания и выбирает обычного кассира. Почему? По какой причине? 25-07-021. Принимаю по этому номеру ваши варианты. Давайте послушаем их. Доброе утро. Пожалуйста, попытка номер 3. Прошу.
4: А вариант либо наличными деньги, может быть, с собой, и они не смогут.
0: Так, второй. Какой второй?
4: И второй вариант, может быть, они приобретают табачные изделия, может быть, какие-то, которые не купишь.
0: Да. Вас понял, да. Тоже логичный вариант. Но мимо. Обе версии мимо. Ищем. Спасибо. Хорошего дня. Доброе утро. Слушаю вас.
5: Доброе утро, Дмитрий. Может быть, какие-то боятся подпустить скидки, там, пенсионные,

0: на кассе самообслуживания могут не предложить никаких бонусов, например, скрипушей каких-то.
1: Ну да, да, да, такое есть. И, кстати говоря, кто-то уже предлагал подобную версию про бонусы, акции. Хорошо, принимаю снова, но пока что далеко. Спасибо. Доброе утро, вы что ответите?
2: Из-за того, что вечером устал человек, не хочется самому пробивать товары.
1: Ага, то есть боится, что невнимательный, да, что-то не то нажмет,
2: да.
1: Что-то не пробьет. Хорошо, тоже пусть будет как возможный вариант. А ищем что-то другое. Спасибо вам за попытку. Хорошего дня. За что бы зацепиться, чтобы так немножечко помочь направить более верное русло нашу игру и прийти к правильному ответу? Ну, пожалуй, что вот про бонусы и акции. Пару раз у нас прозвучала версия. Вот благодаря этому кассиру удается об акциях, о бонусах каких-то рассказать. Повторю, невероятный вопрос. Каждый седьмой из нас избегает касс самообслуживания именно по этой причине. Выбирает обычного кассира почему-то. Почему же? 25-07-021. Звоните, предлагайте версии. Желаю удачи.
3: Реклама.
4: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
5: Куда поедем?
4: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
5: Отлично, я за.
6: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
7: Дяди, тети, очень важно,

0: 9.33 в Самаре на радио Мегаполис «Золотые хиты». А сейчас послушаем на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В России смягчили требования к бензину. Импорт, выпуск и обращение бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4 разрешили до 1 июля следующего года. При этом на АЗС должна в наглядной форме отражаться информация об экологическом классе, чтобы водители могли сделать осознанный выбор. В Самаре назначен новый руководитель Института культуры. Исполнять обязанности ректора до проведения выборов будет Анна Арюткина. Приказ подписан министром культуры Ольгой Любимовой. Анна Арюткина работает в СГИКе с 2008-го, руководила кафедрой народных инструментов. Температура Волги у Самары и Тольятти превысила 23 градуса. Вода прогревается на фоне усиливающейся жары. В ближайшие три дня столбики термометров поднимутся с плюс 30 до плюс 35 градусов. Нас ждет солнечная безветренная погода, осадков не предвидится. В компании «Adidas» извинились за обилие розовых бутс на чемпионате мира по футболу, назвав это странным совпадением. Там отметили, что бренды Nike, Puma, New Balance и Skechers не знали о цветовых решениях конкурентов, но все угадали один оттенок. В итоге на чемпионате мира практически все футболисты выходили на поле в розовых бутсах.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ясно будет, осадков не ожидается. Ветер неустойчивый, слабые температуры днем до 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 9.38, Самарин, радио Мегаполис. Невероятный вопрос продолжается. Каждый седьмой из нас избегает касс самообслуживания. Прямо-таки избегает и выбирает обычного кассира. По какой-то причине. Почему же? 25-07-021. Послушаем вариант, который принимаю по этому номеру. Удачи. Доброе утро. Слушаю вас.
1: А, может, потому что нельзя списать бонусы?
0: На кассах самообслуживания, по-моему, можно это сделать все-таки. Другое прячется у нас. Спасибо за ваш вариант. Доброе утро, Евгений. Какая уже четвертая, пятая по счету попытка?
2: Да, сегодня
0: может быть, сейчас повезет. Давайте, давайте.
2: Вариант, может быть, он предлагает какие-то акционные товары. Может быть, у них есть, и они просто предлагают.
0: Ага. И поэтому покупатель, зная, что предложит, идет.
2: Да, идет туда.
0: Продавцу.
2: Да.
0: Вот по моим наблюдениям, наоборот, как-то чаще люди отмахиваются от каких-то предложений.
2: Или бывает, что цена не сходится, допустим, клиент. Ну, знаешь,
0: на самом деле, все гораздо проще. Ну, понятное дело, мне легко судить, я знаю правильный ответ. Но причина гораздо проще. Почему люди идут именно к кассиру, а не стоят у бездушной машины? Спасибо, подумаем. Доброе утро. Что вы скажете нам?
3: Дмитрий, еще здравствуйте, как мне там звонил. Подумал, может быть, то, что предлагают на кассе по скидке товар, там кофе, сгущенка, вот подходит, мне предлагают.
0: Mm-hmm. Ну вот в процессе того, о чем речь, собственно, в сегодняшнем невероятном вопросе, кассир как раз-таки может много чего предложить. Но вот этого каждого седьмого покупателя изначально что-то другое манит именно к живому человеку, а не кассе самообслуживания. Давайте подумаем. Спасибо. Много интересных вариантов. Уже потихонечку, мне кажется, приближаемся мы. Давайте еще буквально один звонок. 25-07-021. Доброе утро. Вы что скажете?
4: А, может быть, аппарат вот он не выдает купоны на скидку? То есть
0: другое.
4: Кассир, он дает еще другое, да?
0: Да-да-да. Но что-то вот еще кассир, в отличие от аппарата, может делать. И поэтому каждый седьмой хочет именно к нему подойти. Какую-то еще цель, судя по всему, вот эти покупатели, помимо приобретения товаров, преследуют, когда направляются именно к кассиру. Давайте подумаем, спасибо.
4: Давай.
0: Не знаю, целью или желанием даже можно это назвать. Каждый седьмой из нас избегает касс самообслуживания и выбирает обычного кассира. Почему? 25-07-021. Есть подходящая идея, звоните. Удачи. Невероятный вопрос на радио Мегаполис на кону. Два билета в кинотеатр «Синема Парк».
5: Реклама. Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
6: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что на дорогах Самары сейчас. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Длиннее всего пробки к этой минуте на Максима Горького от Куйбышева до Красноармейской. На Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и в обратном направлении, а еще на Ракитовском шоссе от Олимпийской до проспекта Карла Маркса.
10: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 9 часов 47 минут. Вернемся мы в ближайшие минуты к невероятному вопросу, пока еще не прозвучал правильный ответ на него. А сейчас на 103.6 FM Анна Романова.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 августа 1972-го родилась Джерри Холливелл, британская певица и автор песен и детская писательница. Она всегда любила читать, и в детстве любимым писателем был автор «Нарнии» Клайв Льюис. Джерри написала серию книг о маленькой девочке Юджини Лавендер. Прототипами второстепенных героев серии стали друзья Джерри, в том числе Виктория Бекхэм и Джордж Майкл. Первая же книга из шести разошлась тиражом в 250 тысяч экземпляров. Певица сама записала аудиоверсии книг, а в 2008-м хотела снимать по ним мультфильм. Даже приглашала на озвучивание Брэда Питта и Джорджа Клуни. Но проект так и не реализован. Главным хитом Джерри Холливелл остается «It's Raining Men», который прочно ассоциируется с ромкомом «Дневник Бриджит Джонс». Так совпало, что в конце 90-х певица начала сольную карьеру, а создатели фильма по роману Хелен Филдинг искали энергичный трек, который бы отразил ироничный характер героини. Они предложили Джерри записать кавер на песню «Это дождь из мужчин». Певице очень понравился роман, и она согласилась с радостью.

0: 9.51 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где мы разгадываем уже минут 40 примерно невероятный вопрос. Каждый седьмой из нас избегает касс самообслуживания и выбирает обычного кассира по какой-то причине. Причина довольно простая на самом деле. Какую-то еще цель, помимо приобретения товаров, вот эти люди, судя по всему, преследуют. Чего-то они еще хотят. И кассир может им это дать. Почему же идут они именно к человеку, а не к кассе самообслуживания? 25-07-021. Послушаем варианты.
1: Вы знаете, мне кажется, очень просто. Общение.
0: То есть хочет пообщаться
1: общение
0: просто
1: с кассиром? Общение с кассиром.
0: Ага. А вы из таких людей? Вы идете к живому человеку, чтобы в том числе и перекинуться парой-тройкой приятных слов?
1: Я очень редко пользуюсь кассами самообслуживания.
0: Ну, видимо, сам Бог велел вам сегодня дать правильный ответ на этот невероятный вопрос. Да, каждый седьмой из нас избегает касс самообслуживания и выбирает обычного кассира, потому что просто хочет, а может быть даже любит поговорить с продавцом, хочет пообщаться. Общение манит его к кассиру.
1: Общение — это дефицит.
0: Как зовут вас?
1: Меня зовут Вячеслав, город Самара.
0: Да, Вячеслав, дефицит, безусловно, засилье гаджетов, да, всевозможных. Вот теперь еще и касса самообслуживания. Каждый седьмой не сдается. Готов отстоять очередь, чтобы пообщаться с живым человеком. Вячеслав, я поздравляю вас с победой. Вы молодец, разгадали и получаете два билета кинотеатра «Синема Парк».
1: Я, Вячеслав, с улицы Кирова разгадал невероятный вопрос. Всем привет, всем удачи, хорошего дня. Спасибо вам за ваше радио, я всегда слушаю.
0: Эти слова согревают мне сердце. Спасибо, благодарю
1: вас. Всего доброго.
0: Завтра после 9 утра на радио «Мегаполис» новый невероятный вопрос я задам. Желаю удачи вам его разгадать и тоже получить приз. А сейчас на 103.6 FM Айрин Кара. Flashdance.

Без 1:10 Самарин, радио Мегаполис. Далее свежие новости, затем прогноз погоды. А сейчас мы послушаем с вами музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, плюс 24, ясно за окном, днем до 28.30, без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Курумчи задерживаются самолеты авиакомпании России. Пассажиры больше 10 часов ждут вылета в Петербург. Самолет должен был взлететь накануне в половине 12 ночи. Также на 2,5 часа перенесен дневной рейс в Хургаду. Лайнер вылетит в 15.40, а рейс в Сочи отложили на 13 часов. Самолет вылетит только завтра в районе 5 утра. В Самарской области управляющие компании могут потерять все дома из-за грубых нарушений. Об этом заявил в РИО руководителя госжилинспекции Георгий Степанян. По его словам, недобросовестную управляющую компанию не обязательно лишать лицензии полностью. Из ее реестра можно исключить отдельные дома, где выявлены нарушения. Однако, по словам Степаняна, сейчас действует иной порядок. Если грубые нарушения фиксируются, к примеру, по двум адресам, из лицензии могут исключить все дома, закрепленные за управляющей компанией. В том числе и те, к которым претензий нет. Это следует из постановления правительства. В Самаре прекращены полномочия главы областного суда Александра Шилова. Он написал заявление о выходе в отставку. Как напоминает «Коммерсант», в июле председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для предъявления антикоррупционных исков к Александру Шилову. Поводом для этого стали выявленные у судьи и его родственников незадекларированные активы, а также факты использования служебной системы в личных целях. В 2016-м супруга судьи через суд вернула автомобиль Mitsubishi Outlander и взыскала убытки более чем на 2 миллиона рублей. Это почти вдвое превысило изначальную стоимость машины. Помимо этого, были зафиксированы случаи приобретения недвижимости по заниженной цене. Например, сообщалось, что в 2024-м родственники судьи купили земельные участки за 500 тысяч рублей при кадастровой стоимости 5 миллионов. Роспотребнадзор предупредил о новой волне активности клещей. По данным ведомства, насекомые вновь будут опасны в конце августа, начале сентября. С начала эпидсезона в Самарской области от укусов клещей пострадали 3600 человек. Чуть больше 1000 из них – дети. Санврачи напоминают, при посещении лесов и парков важно соблюдать меры защиты. В случае обнаружения насекомого на теле следует аккуратно его удалить, обработать место укуса антисептиком и поскорее обратиться к врачу. В России создали нейросеть, которая подбирает обувь по фото стопы. Разработали ее специалисты Петербургского университета аэрокосмического приборостроения. Система по фотографии анализирует параметры ноги и выдает ранжированный список подходящей обуви. Сейчас база данных содержит 43 модели. Тестирование нейросети показало, что удобство использования сервиса пользователи оценивают 8,5 баллов из 10. В планах развития проекта – повышение точности классификаторов, расширение каталога, разработка мобильного приложения и интеграция с онлайн-магазинами. Доллар на сегодня – 80 рублей 93 копейки, евро – 93 рубля и 19 копеек.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. Сегодня будет малооблачно, осадков не ожидается, ветер неустойчивый, слабые температуры днем – плюс 28-30. Сейчас в Самаре – плюс 24.
2: Новости нашего города – музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио «Мегаполис». В Самаре 10 часов 11 минут на 103.6 FM. Автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: А помнишь легендарный Land Rover Freelander? Простой, надежный, немного брутальный. Так вот, имя Freelander официально вернулось. Но теперь это не просто модель, а отдельный амбициозный бренд. В Китае на совместном заводе Chery и Jaguar Land Rover начали собирать его первенца — Freelander 8. Но если старый кроссовер был скромным и компактным, то новая «восьмерка» вытянулась более чем на 5 метров в длину. Внешне это классический угловатый внедорожник с хмурым взглядом фар. А вот начинка — чистое цифровое будущее. В шестиместном салоне установлены огромный 46-дюймовый экран, потолочный телевизор и мощный автопилот от Huawei. Технически это последовательный гибрид. Бензиновый мотор здесь не крутит колеса, а работает как генератор, заряжая батарею. Для уверенности на бездорожье кроссовер оснастили адаптивной пневмоподвеской и продвинутым интеллектуальным полным приводом с виртуальными блокировками. Создатели уверены в международном успехе и планируют половину выпускаемых машин отправлять на экспорт. Ждем новинку и на российских дорогах, ведь запросы на комфортные большие гибриды у нас только растут. А по имени Freelander многие действительно скучают.
1: Реклама.
4: Добрые.
5: Ищите хорошие окна?
6: Да!
5: Хотите выгодные цены?
6: Да!
5: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
7: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
8: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10 часов 22 минуты, вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую на календаре четверг, 6 августа. За окном сейчас плюс 24, до 28.30 обещают нам днем, осадков не предвидится. На 103.6 FM снова послушаем с вами сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Снижение потребления белка может замедлить старение. Об этом говорит крупное исследование биологов из Висконсинского университета. Вывод однозначен. Популярный сегодня тренд на продукты с повышенным содержанием протеина оправдан для профессиональных атлетов, но для большинства взрослых людей он несет скрытые риски. Для тех, кто ведет преимущественно сидячий образ жизни, избыток белка оборачивается нарушением метаболизма. Избыток аминокислот заставляет клетки непрерывно расти. В таком интенсивном режиме у организма просто не остается ресурсов на самоочищение и ремонт внутренних повреждений. Напротив, умеренное ограничение белка активирует гормон FGF-21. Он эффективно снижает системное воспаление и оптимизирует уровень сахара в крови. Причем этот эффект омоложения тканей работает даже без общего сокращения калорийности рациона. Проще говоря, норма потребления белка для каждого свои. Они должны быть напрямую привязаны к уровню реальной физической нагрузки, а не к универсальным маркетинговым стандартам.
3: Реклама. Хотите устроить ресторанный ужин прямо у себя дома? Легко. Во всех супермаркетах «Миндаль» крупные голубые мидии на половинках раковин всего 599,99 за килограмм. Изысканный вкус стал доступным. «Миндаль». Делаем цены ниже.
4: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоутайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции. Взлет на 21 метр. Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоутайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
5: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: 10:32 в Самаре, на радио Мегаполис «Золотые хиты». За окном +24. Расскажу подробнее о погоде на сегодня через минуту, а сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области управляющие компании могут потерять все дома из-за грубых нарушений, заявил в РИО руководитель госжилинспекции Георгий Степанян. По его словам, если грубые нарушения фиксируются, к примеру, по двум адресам, из лицензии могут исключить все дома, закрепленные за управляющей компанией, в том числе и те, к которым претензий нет. Это следует из постановления правительства. Жители Самарской области предупредили о приближении второго пика активности клещей. Он придется на конец августа, начало сентября. С начала эпидсезона от укуса клещей пострадали более 3500 человек. Россияне купили рекордное с начала года число новых автомобилей. По данным Автостата, в июне было реализовано более 122 тысяч машин. Это на 1,5% больше, чем год назад, и лучший результат с начала этого года. Лидером рынка остается «Лада». За месяц было продано почти 30 тысяч автомобилей. Среди иностранных брендов первое место занял «Хавейл». Wildberries готовится к запуску собственного мессенджера. Регистрацию нескольких десятков доменов, которые указывают на это, обнаружил «Коммерсант». Среди них VB Messenger, ChatVB и другие. Официального подтверждения газет пока не получила.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. Ясно будет в течение дня в Самаре. Осадков не предвидится. Ветер неустойчивый и слабый. Температура днем 28-30 градусов. Сейчас в Самаре +24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Дом у космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
3: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЭЗА Архитектор».
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
7: Куда поедем?
6: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
7: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
8: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В Самаре 10 часов 49 минут. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 августа 1932 открылся первый в истории международный венецианский кинофестиваль, старейший в мире. Первым показом стал фильм выходца из России Рубена Мамуляна «Доктор Джекил и мистер Хайд». В программе были и советские картины «Земля» Александра Довженко и первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь», который снял Николай Эк и стал лучшим режиссером по итогам зрительского голосования. Официального жюри тогда еще не было. Инициатором создания венецианского кинофестиваля был итальянский диктатор Бенито Муссолини, и поначалу высшей наградой был Кубок Муссолини. С 1949 года это крылатая статуэтка «Золотой лев святого Марка». Выбор символа связан с историей и символикой города. Евангелист Марк – небесный покровитель Венеции. Его мощи хранятся в одноименном соборе на главной площади города. А еще лев в христианской традиции – олицетворение могущества и царственного достоинства Христа. Крылатый лев изображен также на гербе и флаге Венеции.
4: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка радио Мегаполис, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 11 часов 1 минута, на улице плюс 25 градусов, днем до 28.30, без осадков. На радио «Мегаполис» с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области возможны перебои в работе мобильного интернета. В 10 часов утра в регионе была объявлена ракетная опасность. В Курумычи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Глава Самарского Росреестра Вадим Маликов ушел в отставку. Он возглавлял управление с 2010 года с момента создания структуры. Отставка произошла на фоне развернувшейся в регионе кампании по деприватизации имущества, выведенного из госсобственности. Именно Росреестр регистрировал сделки с объектами, которые сейчас признаются незаконными, в том числе регистрировались участки в водоохранной и лесной зонах. Российским фермерам могут разрешить строить жилые дома на своих сельхозугодиях. Законопроект направлен для отзыва в Минсельхозпиштведомости. Авторы документа отмечают, что в большинстве регионов ввели запрет на такое строительство из-за рисков вывода сельхозземель из оборота. Однако проживание рядом с производством – необходимость. Строить дома разрешат на участках, где есть животноводческая или рыбоводная ферма. Установившаяся в Самарской области жара скоротечна и кончится она сильными дождями, ливнями и грозами в начале следующей недели. Приволжский гидрометцентр в пятницу и выходные прогнозирует ясную погоду с южным ветром и дневной температурой до плюс 34 градусов. Ночами будет около 20 тепла. Осадков до субботы включительно не прогнозируется. В воскресенье пройдет атмосферный фронт и к понедельнику дневная температура воздуха не будет превышать 27 градусов. В МВД рассказали о нарушениях правил, штраф за которые водители не могут оплатить со скидкой в 25%. Это вождение в нетрезвом виде, повторный выезд на встречку, проезд на красный сигнал, управление машиной без водительских прав, отказ от медосвидетельствования и нарушения на железнодорожном переезде, пишет ТАСС. Взять под контроль тарифы операторов связи призывает Ассоциация банков России. Она провела опрос и выяснила, что средняя стоимость СМС-слота за последние два года выросла почти на 140%, пишет российская газета. В целом стоимость услуг операторов связи за последние 10 лет выросла в 26 раз. И только с начала этого года тарифы увеличились почти на 25%. Доллар на сегодня 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля и 19 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня малооблачно, будет без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура днем – плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника «МЛЦ». Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Минелли на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного дня. Сегодня четверг, 6 августа. Продолжим наслаждаться любимой музыкой на 103.6 FM в ближайшие 10 минут. На подходе у нас Монокини. Дотянуться до солнца.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио Мегаполис.

0: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Обезоруженная Полина Гагарина на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, в Самаре половина 12-го, а в продолжении часа на 103.6 FM ждет нас 10-минутка любимой музыки. Ник де Португал де Мэн на очереди, суперхитам «Глайд», а сейчас на радио «Мегаполис» коротко о новостях Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Курумчи сегодня наблюдаются многочасовые задержки у авиакомпании «Россия». Пассажиры больше 10 часов ждут вылета в Петербург. Изначально самолет должен был отправиться накануне в половине 12 ночи. Новое время вылета, согласно онлайн-расписанию, полдень сегодняшнего дня. Также на более позднее время перенесены дневные рейсы в Хургаду и Сочи. В самарском поселке Мехзавод произошла утечка канализационных стоков. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщили в администрации Красноглинского района. Сроки завершения работ пока не называются. Российские власти временно смягчили требования к бензину. До 1 июля 2027 правительство разрешило импорт, выпуск и обращение бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Минэнерго подчеркивают, что это необходимо для стабильного снабжения внутреннего рынка. Астрофестиваль пройдет под Самарой в предстоящую субботу. Он приурочен к августовскому звездопаду Персеиды. Любители астрономии соберутся на Зеленой горе у села Елховка. Будет работать кейтеринг. Посетителей ждут наблюдения Луны и парад планет и мастер-классы по астрофотографии. В случае облачной погоды фестиваль будет перенесен на неделю.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ясно будет, осадков не ожидается. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем до 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Сара Коннор на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM подборка песен, проверенных временем золотой коллекции радио Мегаполис. Мы послушаем Гаррета Гейтса, Unchained Melody, Касабланку Джессики Джей и Криса Дебурга.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
6: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
7: Куда поедем?
6: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
7: Отлично, я за.
8: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».
11: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, плюс 26 за окном. На Радио Мегаполис новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Установившаяся в Самарской области жара скоротечная и кончится она сильными дождями, ливнями и грозами. Приволжский гидрометцентр в пятницу и выходные прогнозирует ясную погоду с южным ветром до плюс 34 градусов. Ночами около 20 тепла. Осадков до субботы включительно не предвидится. В воскресенье пройдет атмосферный фронт и к понедельнику дневная температура воздуха не будет превышать 27 градусов. Пенсионеры Столетия отдал мошенникам вместо денег нарезку из газет. 77-летнего мужчину неизвестные убеждали расстаться с 2,5 миллионами рублей. В качестве курьера выступила жительница села Васильевка. Сообщается, что пенсионер распознал мошенничество и передал курьеру пакет с нарезанными листами из газет и журналов. Фигурантку дела задержали, и имущество и расчетные счета были арестованы. Ее будут судить по статье о мошенничестве. Исполнять обязанности ректора Самарского института культуры будет Анна Арюткина. Как сообщили в пресс-службе вуза, в этом статусе руководитель пробудет до проведения выборов. Арюткина работает в Самарском институте культуры с 2008 года, с 2014 в должности доцента кафедры народных инструментов, которую позже возглавила. Кресло ректора СГИК освободилось после ухода с этой должности Ольги Наумовой весной этого года. Она руководила вузом с 2021. «Новый Человек-паук» за неделю стал самым кассовым фильмом года. Картина обошла историю «Игрушек 5», собрав более 1 100 000 000 долларов, сообщает издание «Variety». В России премьеру перенесли на 2 недели, чтобы не мешать сборам отечественного фильма «Колобок». Российские фанаты Marvel еще до сегодняшней премьеры обрушили рейтинг «Колобка» до 1 балла, опустив картину на последнее место среди фильмов 2026 года. Нежелание зумеров работать связано не с ленью, а с изменившимися условиями взросления и новыми жизненными приоритетами. Молодежь не готова жертвовать личной жизнью ради карьеры. Их не удержать высокими премиями, если отношения в коллективе некомфортные. Об этом газете «Ру» рассказала доцент кафедры управления человеческими ресурсами университета имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Ранее о том, что зумеры не хотят работать, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, работодатели активно жалуются, что молодежь отказывается перерабатывать, а свободное время тратит на личную жизнь и хобби. Доллар на сегодня 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля и 19 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 7 августа, в пятницу. Малооблачно будет в Самаре, без осадков. Ветер южный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 18-20, завтра днем до 30-32 градусов. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Без Тувилу на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного продолжения дня вам. Четверг, сегодня 6 августа. О 10 интереснейших фактах о растении, известном с древнейших времен и радующем нас. И сегодня о винограде Анна Романова будет рассказывать в предстоящие 5 минут на 103.6 FM. А еще раньше прогуляемся по воде с группы Nautilus Pompilius на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Группа Nautilus Pompilius на радио Мегаполис. Золотые хиты. Впереди из музыки Imagine Dragons с бодрым хитом Believer. А сейчас на радио Мегаполис мы встречаем с вами Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Виноград – древнейшая культура, история которой насчитывает около 8 тысяч лет. Древние египтяне культивировали виноград в дельте Нила еще в 6 тысячелетии до нашей эры. Сегодня виноград. В мире насчитывается более 10 тысяч сортов винограда. Специалисты разделяют все сорта винограда на 4 группы в зависимости от цвета – красный, розовый, черный и белый. Белый виноград – это генетическая поломка. В дикой природе был только красный и черный виноград. Белый виноград появился в результате случайной генетической мутации несколько тысяч лет назад. Изюм появился около 2000 года до нашей эры на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. В Древнем Риме изюм ценился настолько высоко, что мерами изюма платили налоги, покупали рабов и использовали в качестве ценных призов на спортивных состязаниях. Виноградниками занято около 80 тысяч квадратных километров земли, что превышает площадь таких стран, как Австрия и Ирландия. Абсолютный рекордсмен по площади виноградников – Испания. Там виноградом засажено 961 тысяча гектаров. На втором месте – Франция, и на третьем – Китай. Более 70% всего мирового урожая винограда идет на производство известного напитка, для получения одной бутылки которого требуется примерно 600 ягод. Самая старая плодоносящая виноградная лоза в мире растет в славянском городе Марибор. Ее возраст более 400 лет, и она до сих пор дает ежегодный урожай. Самый дорогой в мире виноград – японский римский рубин. Его стоимость на аукционах доходит до 12 тысяч долларов США за одну гроздь, то есть около 400 долларов за одну единственную ягоду. Длина виноградной лозы в благоприятных условиях может достигать 30-40 метров. В периоды сильной засухи виноградная лоза превращается в мощный водяной насос для всей экосистемы. Корни лозы могут уходить в землю на 15 метров. Ночью она впитывает влагу из нижних слоев почвы и поднимает ее вверх для всех. И что на первом месте? Виноград, как известно, южное растение, но некоторые дикие виды, например, Vitis amurensis, способны выдерживать экстремальные морозы до минус 40 градусов. Секрет в биохимическом апгрейде, который лоза запускает осенью. Этот виноград запасает внутри лозы собственный сироп, которым питается зимой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: певица, которую по осени можно будет увидеть и услышать вживую. Приедет она с концертом в Самару в начале октября. Ёлка на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. В Самаре половина первого, дальше на 103.6 FM проект «Клан Карусель» «Райд», а сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Глава Самарского Росреестра Вадим Маликов ушел в отставку. Он возглавлял управление больше 15 лет. Отставка произошла на фоне развернувшейся в регионе кампании по деприватизации имущества, выведенного из госсобственности. В Самарской области возможны перебои в работе мобильного интернета. В 9 часов утра в регионе была объявлена ракетная опасность. В Курумыче приостановили отправку и прием самолетов. Победа возобновит рейсы между Москвой и Дубаем. Полеты в Объединенные Арабские Эмираты стартуют с 3 сентября. Рейсы будут осуществляться трижды в неделю, а с октября дважды в день. Жара в Самарской области набирает обороты. В ближайшие 4 дня будет выше +30. В воскресенье пройдет атмосферный фронт, и к понедельнику дневная

0: Температура воздуха не будет превышать 27 градусов. «Новый Человек-паук» за неделю стал самым кассовым фильмом года. Картина обошла историю игрушек 5, собрав более 1 100 000 000 долларов, сообщает издание Variety. В России премьеру «Спайдермена» перенесли на 2 недели, чтобы не мешать сборам отечественного фильма «Колобок».
1: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра, в пятницу, 7 августа. В Самаре ясно будет, осадков не обещают. Ветер южный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 18-20, завтра днем до 30-32. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Группа «Чайф» на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Буквально через пару минут на 103.6 FM зазвучат песни из золотой коллекции радио «Мегаполис». Услышим Армина Ван Бюрена и Кристиана Бернса «The Light Between Us», «Crying in the Rain» от группы «Аха» и «Пэтти Райан».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Скоро в школу. И миндаль поможет сэкономить. Во всех наших супермаркетах тетради в клетку и в линейку всего за 3 рубля 99 копеек. Готовимся к школе без лишних трат. Миндаль. Делаем цены ниже.
3: Дом у Космопорта 2 сдан.
4: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
3: Вы такого точно не видели? Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
5: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
6: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Армин Ван Бюрен и Кристиан Бёрнс в завершении золотой коллекции «Радио Мегаполис». Дальше на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра и затем пятерка лучших песен о любви. В их числе суперновинка, шикарнейшая баллада восходящей звезды мировой музыки Сиены Спиро «Die on this Hill». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM. Через минуту на «Радио Мегаполис» звучит музыка, понятная без слов.
1: «Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполь».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. В Самарской области возможны перебои в работе мобильного интернета. В 10 часов утра в регионе была объявлена ракетная опасность. В Курумычи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Глава Самарского Росреестра Вадим Маликов ушел в отставку. Он возглавлял управление с 2010 года с момента создания структуры. Отставка произошла на фоне развернувшейся в регионе кампании по деприватизации имущества, выведенного из госсобственности. Именно Росреестр регистрировал сделки с объектами, которые сейчас признаются незаконными, в том числе регистрировались участки в водоохранной и лесной зонах. Российским фермерам могут разрешить строить жилые дома на своих сельхозугодиях. Законопроект направлен для отзыва в Минсельхозпиштведомости. Авторы документа отмечают, что в большинстве регионов ввели запрет на такое строительство из-за рисков вывода сельхозземель из оборота. Однако проживание рядом с производством – необходимость. Строить дома разрешат на участках, где есть животноводческая или рыбоводная ферма. Установившаяся в Самарской области жара скоротечна и кончится она сильными дождями, ливнями и грозами в начале следующей недели. Приволжский гидрометцентр в пятницу и выходные прогнозирует ясную погоду с южным ветром и дневной температурой до плюс 34 градусов. Ночами будет около 20 тепла. Осадков до субботы включительно не прогнозируется. В воскресенье пройдет атмосферный фронт и к понедельнику дневная температура воздуха не будет превышать 27 градусов. В МВД рассказали о нарушениях правил, штраф за которые водители не могут оплатить со скидкой в 25%. Это вождение в нетрезвом виде, повторный выезд на встречку, проезд на красный сигнал, управление машиной без водительских прав, отказ от медосвидетельствования и нарушения на железнодорожном переезде, пишет ТАСС. Взять под контроль тарифы операторов связи призывает Ассоциация банков России. Она провела опрос и выяснила, что средняя стоимость СМС-слота за последние два года выросла почти на 140%, пишет российская газета. В целом стоимость услуг операторов связи за последние 10 лет выросла в 26 раз. И только с начала этого года тарифы увеличились почти на 25%. Доллар на сегодня 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля и 19 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 7 августа в пятницу в Самаре будет малооблачно, без осадков, ветер южный 2,7 метров в секунду. Плюс 18-20 градусов ночью, завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В пятницу, 7 августа, будет малооблачно, без осадков. Ветер южный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 30-32.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис». Touch this. You can't touch this.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Гусаков63.ру.
1: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 7 августа. В пятницу в Самаре будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер южный 2,7 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 18-20, завтра днем плюс 30-32 градуса. Сейчас в Самаре плюс 28.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
6: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
5: Детские и семейные.
6: Водные, надувные и экстремальные.
5: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
7: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Дяди и тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В пятницу, 7 августа, будет малооблачно, без осадков. Ветер южный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 30-32.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
6: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
7: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
8: Спонсор золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
9: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками? Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 7 августа в пятницу в Самаре будет малооблачно, без осадков, ветер южный 2,7 метров в секунду. Плюс 18-20 градусов ночью, завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: радио «Мегаполис».
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: было нетрудно.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис.
6: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В пятницу, 7 августа, будет малооблачно, без осадков. Ветер южный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 30-32.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 7 августа. В пятницу в Самаре будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер южный 2,7 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 18-20, завтра днем плюс 30-32 градуса. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: радио и Мегаполис о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В пятницу, 7 августа, будет малооблачно, без осадков. Ветер южный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 30-32.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоутайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоутайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
7: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
8: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 7 августа в пятницу в Самаре будет малооблачно, без осадков, ветер южный 2,7 метров в секунду. Плюс 18-20 градусов ночью, завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: В ЮКО знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. ЮКО Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. ЮКО. Стандарт вашего комфорта.
6: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
7: Дом у Космопорта 2 сдам!
8: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
7: Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас.
8: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: радио и Мегаполис о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В пятницу, 7 августа, будет малооблачно, без осадков. Ветер южный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 30-32.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: 163.go.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альта Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252 52 32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 7 августа. В пятницу в Самаре будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер южный 2,7 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 18-20, завтра днем плюс 30-32 градуса. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Хотите устроить ресторанный ужин прямо у себя дома? Легко. Во всех супермаркетах «Миндаль» крупные голубые мидии на половинках раковин всего 599,99 за килограмм. Изысканный вкус стал доступным. «Миндаль». Делаем цены ниже.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис». Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль, компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Виноград – древнейшая культура, история которой насчитывает около 8 тысяч лет. Древние египтяне культивировали виноград в дельте Нила еще в 6 тысячелетии до нашей эры. Сегодня виноград. В мире насчитывается более 10 тысяч сортов винограда. Специалисты разделяют все сорта винограда на 4 группы в зависимости от цвета – красный, розовый, черный и белый. Белый виноград – это генетическая поломка. В дикой природе был только красный и черный виноград. Белый виноград появился в результате случайной генетической мутации несколько тысяч лет назад. Изюм появился около 2000 года до нашей эры на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. В Древнем Риме изюм ценился настолько высоко, что мерами изюма платили налоги, покупали рабов и использовали в качестве ценных призов на спортивных состязаниях. Виноградниками занято около 80 тысяч квадратных километров земли, что превышает площадь таких стран, как Австрия и Ирландия. Абсолютный рекордсмен по площади виноградников – Испания. Там виноградом засажено 961 тысяча гектаров. На втором месте – Франция, и на третьем – Китай. Более 70% всего

0: 40 метров. В периоды сильной засухи виноградная лоза превращается в мощный водяной насос для всей экосистемы. Корни лозы могут уходить в землю на 15 метров. Ночью она впитывает влагу из нижних слоев почвы и поднимает ее вверх для всех. И что на первом месте? Виноград, как известно, южное растение, но некоторые дикие виды, например, Vitis amurensis, способны выдерживать экстремальные морозы до минус 40 градусов. Секрет в биохимическом апгрейде, который лоза запускает осенью. Этот виноград запасает внутри лозы собственный сироп, которым питается зимой.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В пятницу, 7 августа, будет малооблачно, без осадков. Ветер южный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 30-32.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

Ты ждешь уже который год, и в этом нет твоей вины. Под ней бессменный хоровод. Ты просто спишь и видишь сны, и в ожидании чудес ты поклоняешься весне. Но все известно наперед.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Дом у «Космопорта-2» сдан!
8: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
7: Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
8: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
9: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
10: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
11: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 7 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 28 до 33 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: глаз окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь, ну будь здорова. Привет.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 7 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 28 до 33 градусов тепла.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.
2: Добро пожаловать на 103,6 FM. Это радио «Мегаполис».

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно меня.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
6: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 7 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный, температура воздуха в ночь на пятницу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 28 до 33 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Каждый второй километр российских автодорог соответствует норме. Звучит оптимистично. Данные опубликовали эксперты агентства РИА. Но здесь важно понимать, как устроена методика. Аналитики не тестируют асфальт лично. Они берут цифры Росстата и Росавтодора. По сути, это математический подсчет отремонтированных километров. Но чиновники оценивают полотно по документам сразу после укладки. И то, что идеально сошлось в отчетах, часто не выдерживает и одного сезона под тяжелыми фурами. Соответствие ГОСТу и реальная долговечность – это разные вещи. Тем не менее, сухая статистика такова. Москва держит абсолютную планку в 100%. В топ-5 вошли Ингушетия, Севастополь, Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь качественными признаны более 80% автодорог. Пермские и Красноярские края, Самарская и Ульяновская области показывают около 60% хороших дорог. В Свердловской области нормативам соответствует чуть больше половины, а в Волгоградской требованиям отвечает лишь четверть. Цифры цифрами, но у каждого из нас есть свой точный рейтинг автодорог, который мы проверяем по пути на работу или на дачу.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207 21 27.
3: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, берегитесь эмоциональных решений. При вашей скорости эмоции сильно повышают риск ошибок. Тельцы, потребуется уточнение деталей. Без этого и окончательной подгонки, и наладки дело не сможет считаться завершенным. Близнецы, в любом деле предпочтительнее общение за закрытыми дверями. Приватность позволит вам отступить в случае ошибки. Раки, день счастливых совпадений и неожиданных возможностей, которые позволят устранить проблему и прекратить переживания. Львы, у вас возникнет предчувствие перемен, возможен интерес к дальним перемещениям или серьезной учебе. Девы, неясность в некоторых вопросах, особенно с транспортом, не позволит вам составить четкий план действий, придется начинать вслепую. Весы, переход к новому этапу может временно застопориться. Вам будет сложно избавиться от прежних контактов или моральных обязательств. Скорпионы, вам захочется расширения горизонтов, как реальных, так и метафизических. Хороший день для начала отпуска или курса обучения. Стрельцы, вы пока не готовы к поездке. Если ее нельзя отменить, будьте готовы к сложностям в пути или к эмоциональному выгоранию. Козероги, не стоит сразу отвечать на критику или исправлять ошибки. Сначала разберитесь, действительно ли все так, как вам говорят. Водолеи, вам могут помешать чужие намерения. Другие люди, как ни странно, тоже имеют свои желания и направление движения. Рыбы, в ближайшее время сменится обстановка, поэтому стоит зафиксировать то, чего вы уже добились.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 7 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 28 до 33 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Скоро в школу. И миндаль поможет сэкономить. Во всех наших супермаркетах тетради в клетку и в линейку всего за 3 рубля 99 копеек. Готовимся к школе без лишних трат. Миндаль. Делаем цены ниже.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 тысяч. 206 тысяч.
5: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
8: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
9: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, берегитесь эмоциональных решений. При вашей скорости эмоции сильно повышают риск ошибок. Тельцы, потребуется уточнение деталей. Без этого и окончательной подгонки и наладки дело не сможет считаться завершенным. Близнецы, в любом деле предпочтительнее общение за закрытыми дверями. Приватность позволит вам отступить в случае ошибки. Раки. День счастливых совпадений и неожиданных возможностей, которые позволят устранить проблему и прекратить переживания.

0: пути или к эмоциональному выгоранию. Козероги, не стоит сразу отвечать на критику или исправлять ошибки. Сначала разберитесь, действительно ли все так, как вам говорят. Водолеи, вам могут помешать чужие намерения. Другие люди, как ни странно, тоже имеют свои желания и направления движения. Рыбы, в ближайшее время сменится обстановка, поэтому стоит зафиксировать то, чего вы уже добились.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

Радио Мегаполис. Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: Бьется сердце, скорость набирает кило.

0: Неважно, когда вы включаете радио Мегаполис. Здесь хорошо всегда. 103.6 FM.
1: Инструментальная музыка. На радио Мегаполис.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.